0: радио Ранфилла.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Апошні тижні Олександр Лукашенко активно катається по Білорусі, заїжджаючи то на горизонт, то у полі на Бірасейщині.
2: І коли з полями усе зрозуміло, треба збирати урожай, а тих, хто лянується, того у окопи під Україну, то з горизонтом усе більш таємніше.
1: Я до вас приїхав не тому, що ви такі великі, а тому, що нам потрібна лямпочка, заявив на горизонті Лукашенко.
2: Адметність візиту на завод у ефірі Єврорадіо обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Видите, як ідея приходить нейка, тады запальваецца над галавой лямпачка.
4: Але не простая лямпачка, Павел.
3: А якая?
4: Не кітайская, не галандская.
3: Беларуская.
4: Лямпачка брэсцкага электралямповага завода.
3: Ну, без...
4: Патриотична, магчыма, я міргаю таким, відаць, чырвона-зелёным.
3: Неонамі, да. Цяпер я разумею, чаму Лукашенко, калі наведваў гэта прадпрыемства, сказаў, што без лямпачак нікуды, тому што лямпачка – гэта ідэя. Але працягну сваю думку пра незадаволенага Лукашэнку, вечна незадаволенага. Я не ведаю, ці ў першыню ён наведвае менавіта гэты электралямпавы завод, але гарызонт то ён дакладна наведвае не ў першы, не ў другі, і я думаю, што нават не ў дзясяты раз.
4: А горизонт... Мы с вами обмерковывали в этой студии апошние новины про этого робота-доильщика.
3: Робот-доильщик, да. Горизонт завален. Як бы что сказать, с терминологией фотографа можем скористаться термином, да, вот видите, когда вы фоткаете, вот это называется горизонт завален.
4: Концептуальненько, видите, такая бренд и такой заваленный.
3: Да, ездить, Лукашенко, и он все заваленный. И заваленный, и давайте зараз поглядим, послухаем кавалачок, фрагмент выступа. Вось з горизонта, як же гэта ўсё, як выглядае вось гэта традыцыйнае хранічнае незадавальненне.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком приезде. Предприятий. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого, но должен быть результат.
3: Ведаеце, за гэты хвіліну з невялікім проста адбыўся шэраг заяваў, проста вот такіх вот знакавых. Ну, па-першае, вот на апошнюю фразу я б хацеў звярнуць увагу. Не тое, што можна не раздзівацца, это, канешне, апгрэйд, мема, да, але...
4: Новые пэтцішоткі, да.
3: Да.
4: Можете не раздзівацца.
3: Можна все ж таки працаваць не распранаючыся, да. Але Лукашэнку у некіх там справаздачах, ён кажа, вы мне напісалі сверху, што нужна раздзівацца і работаць. Табок, ему его мемы, вот эти фразы, ему пишут,
4: высылают
3: снизу, да, вот в справоздачах, ну, как ему сподобалось, я думаю, да, ну, типа, знаёмые.
4: Нет, не для того.
3: Знаёмые некие слова, не ну, значит, все правильно. Не для того?
4: Нет, конечно.
3: Ну, вот, а для чего?
4: У Мэтта Даймона які заграў в Одесе, магчыма, ўсё ж такі паспеем. Быў сябар, я не памятаю, как яго звалі. Купер?
3: Бен Афлек.
4: Бен Афлек, так.
3: Ну, канешне.
4: І яны напісалі разам как бы сцэнарый напісалі. І былі яшчэ маладымі хлопцамі, не вельмі вядомымі, і дасылалі розным прадзюсэрам. І там у сяродкі, прыкладна на 63-й старонкі, была гей-сцэна. Сцэна, і два парні паміж сабой сам. І калі тот самы прадзюсэр, якога ўжо таксама нельга назваць, Эйнштейн, так, прыняў гэта і был потым был вельмі паспіховы фільм, ён когда іх прымаў, сказал, хлопцы, для чаго мне, вось, там же гэта сцэна цалкам не патрэбна. І сэнс был тым, што гэта был такі тролінг для таго, каб праверыць, да якой старонкі прадзюсары чытаюць вогулі тое, што напісана. І таму распранацца і працаваць, раздзівацца і работаць, яму знізу пішуць, каб праверыць, ён вогулі чытае то, што
3: напісана. Вы думаеце, там знізу ёсць некія сумневы ў тым, што Лукашэнка чытае? Справаздачы. Ну ладно, все может быть, конечно.
4: Абодва адказа зараз будуць не просты і нема, все, і ёсць. Таму што калі яны там не сумніваюцца, то гэта азначае, што яны там не вельмі такі моцны інтэлектам. Калі яны сумніваюцца, што азначае, што яны вельмі смелыя і трэба гэтых людзей падтрымаць. Але я лічу, што, канешне, так.
3: Ну вот, значит, мемами лукашэнкаўскімі для Лукашэнкі, не ведаем, з якой мэтай дакладна, да, і ў якім кантэксце, але тым не менш. Далей, вот глядзіце, фраза такая. Ну, это вот такое вот прадпрыемства, дзе мечтаць можна было бы работаць, да? Але
4: як много бы?
3: Вот, да, можна было бы. А што вот алень, ну, я разумею, можна было бы, это значит нельга там марыць, працаваць. То бок прадпрыемства насамрэч не такое. Где можно марить, а можно было бы марить. А далее, дарэчы, описано довольно доброе описание прадпрыемства, мало людей. Дарэчы, вот ён казаў, рэнтабельнасць 3%. Это насамрэч нефіговая рэнтабельнасць.
4: Гэта, ведзіце, гэта мінула, вот в мінулым годзе, падаецца, или пазамінулым, гэта была рэнтабельнасць BMW.
3: Ну,
4: вот, калі ты глядзіш,
3: 3% рэнтабельнасць,
4: гэта вау, шмат.
3: Просто, да.
4: Для прамысловага прадпрыемства, займаючыся стандартнай на рынкі прадукцыі, гэта так сапраўды шмат.
3: Нават пры тым, што ён кажа, што эта рэнтабельнасць упала з 4,6, то бок на траціну. Прыбытак упаў на траціну, рэнтабельнасць упала на траціну. А як бы гэта крыніца незадавальнення, і гэта выніку прадпрыемства, в якім все ж такі пры рэнтабельнасці нават 3%, пры тым, што ў яго быццам бы ёсць прыбытак. Можна было бы марыць працаваць. Тут, мне здаецца, прагаворваюцца вот эти спічрайтары, якія яму пішуць там, ці ён сам, не ведаю, гэта дадае, што, ну, нема насамрэч гэтага прадпрыемства. На паперы ёсць. А по факте, як ён там кажа, президент приехал, и вы, значит, мусор, смецце прибрали, и металолом.
4: Стагоддзями там.
3: Стагоддзями, які там валяўся, да? А, по факте, это прадпрыемство, на якім... Не прадпрыемство мары. Не прадпрыемство, на якім можна марыць працаваць, а прадпрыемство, с якого хочется, я думаю, двигануть хутчэй на якое-небудзь нормальное.
4: Давайте.
1: Гэта программа «Еўразум» и размова Паўлы Свердлова с Александром Кныровичем. Гаворка ідзе про поездку Лукашэнкі на горизонт і справы гэтага прадпрыемства.
4: Давайте дадзім нашым гледачам трохі лічбу, каб яны разумелі, аб чым вогуле ідзе размова. Глядзіце, у лепшыя часы, горизонт у савецкія часы, выдаваў 3 мільёны тэлевізараў на штогод. Гэта былі вельмі вядомы бренд на ўсей тэрыторыі Савецкага Саюза. 3 мільёны тэлевізараў штогод. Мінулым годзе ў лістападзе была такая сакрэтная справаздача, якую выцягнулі хлопцы з Белполу. Наступны раз дзякуем за іх працу, дзе было напісана, што план 2 мільёна на год, і ён не выпаўняе, не выконваецца. Але справа ў не плане в 2 мільёна штук тэлевізараў на год, але ж мы разумеем, наколькі павялічыўся рынак савецкіх часоў, што раней да гэта было, ну, такое некая роскаш, а зараз гэта стандарт, у любой кватэры там 3 тэлевізары, калі ёсць, ну, нармальна, так. Так вось, не справа не ў тым, што 3 і 2, а справа ў тым, што бренд «Горизонт» цалкам страчаны. Цалкам страчаны, у Расіі нема бренда «Горизонт», як амаль нема яго і ў Беларусі. Цалкам страчаны компетэнцыі, цалкам страчаны. Як гэта заўважна? Вось я глядзеў справаздачнасць «Горизонта» за нейкі год. І ты бачыш выпуск тэлевізару 1 мільён. На якую лічбу выручкі абарота ты разлічваеш пры гэтым? Павел, колькі што каштуе адзін тэлевізар стандартны, які найбольш часцей прадаваў бы «Горизонт»? Які можна сябе ўявіць?
3: Ну,
4: можа 40
3: долару,
4: дыагональ, можа там 35
3: 300, дыагональ. Я думаю.
4: нехай будет.
3: Каштовал бы. Ну, каштовал вот, бы, так. Типа 900 рублей.
4: Ну, 300 долларов. Так? Mm-hmm. И ты берешь миллион выпуска телевизора, помножаешь на 300 долларов и отримливаешь выручку 300 миллионов долларов. И она повинна была быть такой. А ты бачишь справоздачности выручку 70 миллионов долларов. 4 с чимсь разов меньше. А чим это кажешь? Это кажешь об тем, что это не выпуск телевизора, а промысловая сборка. Что «Горизонт» выпускает чужие телевизоры, чужие модели, с чужих комплектующих и отримливает гроши, вот это 70 долларов на штуки, только за промысловую сборку этих телевизоров. То бок под выглядом буйного холдинга, який нек развивается, ці не развивается в несколько миллионов штук, на самом деле ховается страта цалком компетенции и то, что мы просто сбираем чужую продукцию, вот так за этой отверткой крутим и отримливаем за это только за нашу працу. И головная проблема у гэтым. И коли Лукашенко каже про развитие, холдинг, это так самое, пусть он там проговорывается про локализацию. Одним словом про локализацию. Конечно, мне больше подобалось и слово про то, что у меня есть иные органы, коля, окромя Василия Николаевича. Да. Вельми цікавый
3: орган. Отрастил себе, да, Лукашенко.
4: Отрастил Василия Николаевича себе, а Лукашенко. А лишь все ж таки, коли он каже про локализацию, он на самом деле хавая за гэтым сапраўды то, что там нема ніякай локализации, что это все чужие компоненты, и это все чужие телевизоры. Амаль. Вось, и у гэтым головная проблема, и она невырашальная цалком, потому что мы стратили компетенции, все стратили компетенции. Ці может Беларусь нормально працаваць на сборочном предприемстве? Ну, конечно, может. Конечно, может нечто отрымливать. Ці есть в этом сэнсе чым ганарыцца, но беларусам не мачым, потому что это чужое предприемство. Нехай оно мае назву «Горизонт», нехай оно мае уласнікам державу, але гэта чужое предприемство.
3: Александр Кнырович, блогер, был у студии Еврорадио. Побачимся у наступную пятницу. Будем, як звычайно, обмерковывать важные темы и подеи в экономике и политике Беларуси и свету. Дякую, шановные глядачи. Дякую, Александр. До побачення.
4: Дякую, Павел. До побачення.
2: Далее у программе «Евразум».
1: Польша чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
6: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
2: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соседкі пра вазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
7: Это самы плохой выхад, который можна было бы предложыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Латвия закрыла мяжу с Беларусью. 9 человек загинули, 27 поранены у вынику ночного обстрелу российцами украинской столицы. Роль Беларуси у агрессии супроть Украины обмяркуют у Варшаве. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Латвия, якая часто заявляет про мигрантский тиск сбоку Беларуси, часово закрыла мяжу с Беларусью. Про это написал у соседцы X министр внутренних справ Украины Янис Домбрава. Поводле его это отбылося с техничных причин. Полегки не робят навод своим громадянам, якие теперь находятся у Беларуси. Для вертания у Латвию министр пропоновал им скористаться иншими маршрутами. А пошним часам взаимоотносины двух держав знов істотно погоршились. 15 липеня улады Латвии заявили, что помежники краины уже 111 дён запар фиксуют спробы нелегального переходу мяжи мигрантами, яких Беларусь тримая на своей территории и не перешкаджая им штурмовать мяжу с евразвязом. За 3 дни до того начальник державной помежной аховы Латвии Гунты Споец зробил выснову, что Латвия стала метой номер 1 у гибридной войне, якую вяде Лукашенко супрать евразвязом. После этого Генеральная прокуратура Латвии завела криминальную справу супроть службовых особ Помежного комитета Беларуси. До подей российско-украинской войны 9 человек загинули и 27 потерпели у вынику российской атаки на Киев у ночь на субботу. Про это поведомила Украинская державная служба по надзвичайных ситуациях. Сярод потерпелых 4 детей. Ратавальники протягивают аварийно-ратавальные работы на местах траплений. На даденный момент уже выратовано 105 человек. Так само поведомляется про пожары и разбурение у 5 районах украинской столицы. А кроме того, российские войски на протягу пятницы атаковали мирных жихаров Сумской области ударными беспилотниками, у вынику чего трое из них отримали тяжкие ранения, поведомил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Петиция с закликом «Змянить украинское законодательство и дозволить присвоивать замежным громадянам и особам без громадянства звание Героя Украины за героичные учинки в обороне краины» собрала необходимую колькость подписов. Теперь зворот будет передадены на разгляд президенту Украины. Кажа автор петиции, удова белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович.
3: Мы чекаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз она находится уже в статусе «Очікує на розгляд». Результаты этого розгляду не будут опубликованы так само на сайте, так зазвичай робить. Шмат українців підтримала, шмат військових українців. Білоруська сухольність так само приймала удел у розповсюдженні допомоги.
2: По водле сподарни Вероники, после разгляду петиции президент Украины может не только дать отказ на зворот, але и сам инициовать необходимые змены у законодавстве. И она подкресливает, что головная мета инициативы, как белорусы и иншие замежные доброохотники могли отримать наивысшую державную узнагороду на ровных умовах с украинскими громадянами.
3: Сам президент имеет право скористаться правом законодавчей инициативы не прас Верховную Раду, а со своей инициативы внести эту измену в закон про державную нагороду Украины. Для меня это история про память, про Лешу. Для меня Леша без всяких никаких нагород героя. Это решение мают приймати командиры, кто заслужил какую нагороду.
2: По воле дейного украинского законодавства звание Герой Украины может быть присвоено только громадянам Украины. Выключение для замежников існує у особных выпадках, связанных с подеями революции годности. Инициаторы петиции лишат, что сегодня это створяя неровные умовы для замежных доброохотников, которые удельничают у обороне Украины. И у протяг темы российско-украинской войны. 7 жнивня у Варшаве у межах штогодовой конференции «Новая Беларусь» отбудется специальное мероприемство «Роля Беларуси у агрессии супроть Украины. Притягнение высшего керавництва режиму Лукашенко до отказности». Про это поведомляя объединенный переходный кабинет. Специальное мероприемство будет присвящено обмеркованию роли белорусского режима у агрессии Российской Федерации супроть Украины, предоставлению собранных доказов и разглядывания разгляду шляхоў прыцягнення вышэйшага палітычнага і ваеннага кіраўніцтва Беларусі да адказнасці ў рамках спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Сярод мэт мерапрыемства – умацаванне супрацоўніцтва паміж беларускімі і украінскімі ініцыятывамі па дакументаванні і расследаванні данага злачынства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Вітам панства в праграме «Знатнемна і барызына». В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы рэпрэсія палітычна на Беларусі се змнейшаяў, а о чым яшчэ услышымы в праграме. Война на Украине трва, а Минск втёнж позостае верным союзником Кремля.
7: Беларусь дочиснента през Путина.
6: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
8: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
6: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
9: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Белорусская Радио Рация.
2: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
3: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
4: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
1: Радио Рация.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.
2: Сайт Белорусская Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.

я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: 108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Белостокшина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
2: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яноупалляшки.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує. In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the Mix. Белорусская Радио Рация пропонує.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. У Чорном море затонул российский контейнеровоз. Правоборонцы шукают студентов ЭГУ, которые сутыкнулись с переследом. Штормовые попереджения по Беларуси на выходные. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Во Украине скончились ракеты для супротиповетранной обороны «Патриот». Про это президент Украины написал в своем телеграм-канале, комментуючи ночной удар России по Киеве, в вынику якого загинули 9 человек, а 30 отримали ранения. Цитата. «Этой ночью российцы выпустили по Украине 35 ракет, из яких 27 баллистичные, а так само 185 ударных беспилотников разных типов. Головной метой был Киев. Кроме того, удары наносились по Днепропетровской, Сумской, Харковской и Полтавской областях. Сегодня в ночи удалось сбить только одну баллистичную ракету. По нема ракету для комплексов «Патриот». Миновито такий дефицит супроть ракет для перехопу баллистичных целей только захвочивая Россию наносить такие удары, которые забирают человечье жизни. Конец статы. Президент Украины додал, что важно, как партнеры почули. Эти сродки потребны не 10 на складах на выпадок махчимых сценаров, а тут и тепер, каб российскую войну можно было стремлевать и спынить во Украине. Тем часом у Чорном море после атаку беспилотников затонул российский контейнеровоз «Янина». Про это поведомил керовник державной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Усе 17 чальцов экипажа застались живы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 883 человека. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 944 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 128 жанчынаў. Справа ЕГУ. Правоабарончий центр «Вясна» шукає студентов и викладчиков, которые сутикнулися с переследом про звучобу и викладання в Европейском гуманитарном университете. С початку червня по всей Беларуси разгортывается масштабный переслед. Связанная с этой научной установой была распочатая криминальная справа за оплату научения, починаючи с 2016 года. После перетрусу и допытов КДБ перейшел до выкликов на размову. Телефонуют тем, кто мае або мел дочинение до университету. Про это можно поведомить правоборонцам на телеграм-бот «Вясна СОС». У мэтах безпеки такую информацию можно передать про знакомых, которые находятся за межой. Синоптики попереджвают. Навальницы сегодня распаусюдятся на большую частку Беларуси. Месяцами чекаются моцные залевы, град и шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В особных районах до 24 метров за секунду. У ночи из ранку в неделю на большей частке Беларуси чекаются навальницы. При навальницах месяцами моцные залевы, шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В день 2 жнивня у многих районах Гомельской области максимальная температура поветра досягне 35-37 градусов. Нагадаю, что 29 червня у Пинску было плюс 40,4 градуса. Это абсолютный рекорд за весь час назиранняў. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. На рации. Привитание. Я так часто вам рассказываю тут белорусские гитарные байки, что уже навод забылся, что існуют агульночеловечие байки, и что яны часом такие же цікавые, как и наши внутренние белорусские. Сегодня я хочу вам расповести историю одного со своих гитарных героев, своих гитарных кумиров, Эдди Ван Халена. Махчима, вы чули некоторые песни Эдди Ван Халена, махчима не, але гэтае соло вы докладно чули. Просто я ногу чить не як гитарное соло, а як некая абстрактная музыка, некий абстрактный выбух. И тому, махчима, вы нават не звернули на его увагу. Перед тем, как я вам расскажу эту историю, я крышечку расскажу вам, кто таки Эдди Ван Хален. Самый ведомый гитарист в свете, напомню, Джимми Хендрикс. Так вот, на другом месте после Джимми Хендрикса гитаристы, звичайно, называют Эдди Ван Халена. Чому? Тут несколько складников. По-перше, Эдди створил цалком уникальную виртуозную технику гры на гитары. Каб не удаваться у подробязности техничные, это коли другая рука так само з'являється на грифі, і ось гэты обедві руки гучать як класичне арпеджіо Ліста, Паганіні, ці Баха, наприклад, вельми віртуозно, вельми пригожа, вельми музично. Другим складником відомості Эдді Ван Халена з'явилося новаторство у галіні проєктування гітари. Каб здійснити некоторые свої задумки, і он сконструював речі, якими гітаристи користуються до гэтага моменту. Гэта так званая Floyd Rose System, гэта тремоло систем, яка дозволяє робити такі глибокі підтягування струни у гару і опускання у дол, які нагадують нечеловечі крики слона, ці глибинні некі вибухи. Ось все эти речи дозволяє зробити эта система, и винаходництвом этим займався власноруч Эдди Ван Хален. Третий складник. Ягоное имя Ван Хален носит вельми вядомый, вельми паспяховый американский рок-гурт. У 80-е это был, махчима, самый популярный американский рок-гурт. Так, не издивляйтесь. То, что популярно в Америце, досить часто не бывает вядома нават у Европе. И четвертый складник – это сама особа Эдди Ван Халена. Он неверогодно обаяльный человек. Он завсёды играет эти свои звышвиртуозные пассажи с усмешкой, быцем бы это нечто вельми простое, что каждый из вас одразу сможет это зарабить. И вот этот сплав этих властивостей зарабил Эдди Ван Халена абсолютно культовым персонажем в гитарном свете.

у Менску еще на концерте у Репаблику, а такое было, что на конюшню взяли пару людей с натопа, и они спевали микрофон мимо тональности вообще. Вот, вот

0: Гурт без назвы спадарства еще не был героем проекта «Манифест» на белорусском радио «Рация», а вось простый день чекаете новых эмоций и уражений, як отбылася подея сёлета. До встречи!
1: На что я сбегши хотел?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Украинские дроны снова долетели до Башкортостана. Правоборонцы шукают студентов ИГУ, которые сутыкнулись с переследом. Штормовые попереджения по Беларуси на выходные. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. У Генеральном штабе Узброенных сил Украины поведомили подцеливание у ночи на 1 жнюня одразу по нескольких объектах у аннексованном России Крыме. Как означается в официальном поведомлении, подцелили у склад морских безэкипажных катров в районе Черноморского, чауночный мост в районе Чангару, який излучает часово окупованные территории Херсонской области с Крымом, а так само чауночный мост в районе Владислав. Поцелили так само по подразделе радиоэлектронной выведки Черноморского флоту России в Севастополе, ремонтную базу под Первомайским, склады с боеприпасами и иншими материальными ресурсами на часово оккупованной территории Херсонской и Запорожской областей. Раніцы улады российского региона Башкортостану заявили об задымлении, которое началось после падения сбитого украинского дрона. Аналитики зауважили два слупы чорного диму над нафтоперепрацовчим заводом «Башнафта» «Уфанафтахім». Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 883 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4754 особы. Эта лишь называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 944 политических зняволенных станом на сегодня, из них 128 женщин. Справа ЕГУ. Правооборонный центр «Весна» шукает студентов и выкладчиков, которые сутыкнулись с переследом про учебу и выкладание в Европейском гуманитарном университете. С початку червня по всей Беларуси разворачивается масштабный переслед, связанный с этим университетом. Была распочатая криминальная справа за оплату навучання, починаючи с 2016 года. После оператрусовых допытов КДБ перейшел до выкликов на размову. Телефонуют тем, кто мае або мел дочинение до университета. Про это можно поведомить правооборонцам на телеграм-бот «Весна СОС». У мэтах безпеки такую информацию можно передать про знакомых, которые находятся за межой. Синоптики попереджают, навальницы сегодня распаусюдятся на большую частку Беларуси. Месяцами чекаются мощные заливы, град и шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду, в особных районах до 24 метров за секунду. У ночи из ранку в неделю на большей части Беларуси чекаются навальницы, при их месяцами мощные заливы, шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В день 2 жнивня у многих районах Гомельской области максимальная температура поветра досягне плюс 35-37 градусов. Нагадаю, что 29 червня у Пинску было плюс 44. Это абсолютный рекорд за весь час назиранняў. Прогноз по белорусско-польским помежжи не узабаве. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом преза стала одной из ключевых культурницких подеев для белорусской супольности у Польши и поза ее межами. Фестиваль что год объединяет наилепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухнет энергией и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дитюки, Дай дорогу и разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радио Рация Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працавать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту грае в субботу 5 вересня о 17 године в Варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа
3: Андрей Стюрт.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине, Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. В Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту глядзення поветренных нападов. Про это каже войсковец Узбройных сил Украины Александр Мусиенко, поведомляя Генце Унян. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, выкористовываючи ракеты С-400 с территории Убранской и Курской областей. Эксперт лишит, что суперник здольны проводить 3-4 масштабные напады в месяц, выпускаючи за раз до 70-80 ракетов и несколько сотен беспилотников. Мусиенко отзначил, что ракеты С-400 все частей выкористовывают как зброю террору супроть мирного насельництва, наполняющих их великой колькостью поражальных элементов. Украина покуль не имеет достатковой колькости сродков супроть поветренной обороны для перехопу ракетов, тому силы обороны робят ставку на знищение пусковых установок на территории России. Мигрантский кризис. Рекордную за апошнюю 3 месяцы активность нелегальных мигрантов на мяжи с Беларусью зафиксовала 31 липня служба аховы державной мяжи Литвы. Про это свечить проведены выданием позерк анализ массиву яе оперативных даденных. По выниках минулого дня служба поведомила об 40 спробах проникнения на территорию Украины. У липня Литва зарегистрировала 163 спробы незаконного проникнения на свою территорию из Беларуси. Это амаль у 3 раза больше, чем у липня минулого года. Мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается известный 21-го года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. Сбор байсол. Больше 2000 евро собрано за сутки для детей политвязня до нового научального года. Это выникает из информации на сайте фонда солидарности байсол. Заявленная сумма сбору складает 10 000 евро. Байсол отзначал, что каждый год отримливая каля 200 заявок на удел в детском школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находится у зняволения альбо были осуджены по политичных мотивах. Плянуется, что на кожное дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги примаются до 21 жнюня, включено у тем лику от батьков, которые находятся в Беларуси. Новини з Варшави. У годовину Варшавського повстання президент Польщі Карль Наурроцький згадав ахвяру разні у районі Воля. Під час повстання німецькі окупанти забили там каля 50 000 мирних жихарів. Наурроцький закликав пам'ятати не про лічби, а про конкретних людей, які стали ахвярами. Основні державні урочистості починаються у гэтай хвіліни на військових могілках Павонські у Варшаві. Традиційно прогучали сирени у пам'ять про годину ВУ, момент початку бою. В Белостоку так само гучала сирена на початку этой годины. А 9 жнюня в Варшаве пройдет книжный маркет, присвященный Светлане Курс. Частку выручки выдавецтва накируют семьи письменницы, а так само на премию ее имя, про которую организаторы объявят напередодні подеи. Удельниками маркету будут выдавецтвы «Полоцкие лабиринты», «Меня нема», «Коммуникады» и многие иншие. Маркет пройдет у бары «Карма Крю». Початок о 15:30. Нагадаю, что письменницей Светлане Курс не стала 20 липня бягучего года, и она была одной из самых ярких представниц сучасной белорусской литературы, выступающей под псевдонимом Эва Вежнавец, наибольшую ведомостью и принесла повесть «По что идешь волча», якая отримала премию имя Ежи Гидройця, была перекладена на некольки мову, принесла авторцы международное признание. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заутро у неделю 2 жнюня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, уночи из ранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, день без остатных опадков. Температура по ветру уночи плюс 17-19, у день 26-28 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом с Спадляшча.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по книжным складе у Киеве. Только у 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лясы. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнюня в Варшаве. З новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Российские оккупанты ударили по складе книжного выдавецтва «Ранок» у Киеве и одной из наибуйнейших книжных сеток «Книга-Ленд». По даденных Украинского книжного института, только у липени российские удары знищили больше за 1,5 миллиона украинских книг. Как поведомлялось, у ночь на 1 жнюня российцы снова атаковали Украину. В 5 районах Киева потерпели десятки людей. 7 киевлянов загинули в Дарницком районе столицы Украины, які российцы атаковали баллистичными ракетами. После обвещения поветренной тревоги мясцовые жыхары побегли до бетонного збудования, якое выкарыстовывалось як сховище. В гэты момент побач выбухнула одна из ракет. Загинули 5 человек. Калі іншыя киевляне почали оказывать допомогу потерпелым, побач ударила еще одна ракета, якая забила еще 2 человек. У лику загинулых подчас атаки патрульный полицейский Егор Тярохин, які у той ночь допомагал потерпелым на месте обстрелу. Бесперешкодно наведывать лясы дозволено только у 5 из 118 районов Беларуси. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Свободно ходить у лясы можно у Городенском районе, а так само у 4 районах Витебской области. Верхнязвинским, Мёрзким, Шаркаушчинским и Браславским. У остатних 113 районах денежают обмежевания, які означают, что у лясы нельзя заезжать на автомобили, разводить там вогнище, але доступные пешие прогулки, сбор ягод и грибов. По вот для известок Белгидромету, максимальная температура 1 жнюня в Беларуси складая от плюс 26 градусов по полночи до плюс 37 по полдни. Поведомляется об короткочасовых дождях, навальницах, по полночным заходе при навальницах месяцами махчимые моцные ливни и град. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за пошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективу развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы. Программа сайд-эвентов стартует на день ранее, 7 жнюня. Будет организованная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. А сегодня в Варшаве проходит футбольный турнир «Кубок Мелкозерова». Про это поведомляет пресс-служба демократичной лидерки Светланы Тихановской. Политик, как означается, приняла удел в открытии турниру. Разом с удельниками и гостями она ушановала память журналиста Микиты Мелкозерова хвилиной молчания. После символично дала старт с поборництвом первой ударуши по мячи, говорится у поведомления. В открытии турниру так само приняли удел наместник керовника объединенного переходного кабинета Павел Латушка, журналист Александр Вулин, представники футбольного клуба «Погоня», который был основан белорусами, выступая в нижайших дивизионах польского чемпионата, и дипломаты из амбассады Нидерланда у Польши. Перед початком турнира Тихановская передала свои первые боксерские пальчатки на доброчинный розыгрыш. Миновито в интервью Мелкозерову она упершиню расповела, что занимается боксом, отзначая пресс-служба. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: У неделю 2 жнюня на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, у ночи из ранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, у день без остатных опадков. Температура по ветру у ночи плюс 17-19, у день 26-28 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт по жаданию.
4: Концерт по жаданию.
3: Падляжскі канцэрт пажаданняў вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні ды 99,2 у Берасці і Белай Падляжскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Ганна Комніч
4: і Валя Лаяўская. А ў нас наперадзе 3 гадзіны з вамі, вашымі цёплымі словамі і, вядома, з вашай любімай музыкай. Телефануйце нам у студыю на нумар 654-51-51. Гэта калі вы самі маеце што сказаць. Пішыце смс-паведамленні, дасылайце іх на нумар 508-667-663. Гэта калі сказаць хочацца, але ну неяк вось няёмка і можна тады нам напісаць. А сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
3: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас concert@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны Рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў з нагоды набліжаючыхся імянінаў Ганны. Сардэчныя віншаванні і пажаданні добрага здароўя і доўгіх лет жыцця для цудоўных каляжанак. Ганны Раманчук і Ганны Ляшук з Чарэмхі дасылае зычлівая Лідія разам з песняй «Ой, закувала зязюля». Так што, Ганна, мы далучаемся да пажаданняў для Ганна усіх,
4: так,
3: асабліва табе.
4: І Ані Шайкоўскай, вядома.
3: І Ані Шайкоўскай, так. Абсалютна, абсалютна. І ўсім Аннам, Ганнам, Ганулькам. І тут просьба, ой, закувала аса, так што слухаем.
4: І што, Ганулькі, пачынаем асвяткаваць?
3: Пачынайце.

0: Подляжский концерт пожидания. У нас черговое телефонование с Чарумхи. Спадар Яуген Таустик у нас на связи. Сердечно витаем.
1: Хотел бы... Добрый вечер. Хотел бы выказать свое пожелание, передать приветствие для моих супрацовников, для пани Мирки Куприцюк, для пани Тамары, для пани Марты, для пани... Для всех, с кем я працую. Для пани Евы, для пани... Что значит працевал? Але думаю, что вернулся и то у Чаромши, бо я доктором есть у Чаромши, у Новом Березове и у Дубичих церковных. И так само у Гайновцы, всем бы хотел передать приветствие и пожелать многих ходов здоровья и всего самого наилепшего. А попросить Петрка еще так само хотел бы попросить витание передать с Чаремхи. Усих, как уведаю. И хотел бы попросить, вельми люблю Данчика, Данчик мой, трохи кумир, и хотел бы попросить его песню «Мы еще сустренемся».
0: А может, вы были на его концерте у Мянску, Калисти?
1: Две пани, это было так давно.
0: Давно, это было у 90-й год.
1: Так, это была зима. Это была зима, и мы ходили с моим батьком, ходили, шукали, где та экватера, где ты, будто на экватере, как вы все
0: концерты. Не, это был великий концерт у оперы и филармонии.
1: Это был филармонии был, так.
0: Так.
1: А то еще какой-то был такой концерт на экватере.
0: А то, певне, у Барткевича. Нічого. Добре, але Данчик у нас чекає, так що зараз проспіваємо вам і усім нашим слухачам.
1: За кожний концерт, який ви робите, бо вельми вам дякую. Ви робите таку працю, яка вельми важна. І, ну, а Данчик, ну то...
0: Зараз ён прагучыць. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне. Поспехаў вам у нас на Беласточчыне і ўсяго-ўсяго найлепшага вам і ўсім у Чарумсе.
2: Сардэчныя прывітанні трэскам Бажэне і Адаму з Міклашова. Таксама многа-многа здароўя іх дачушцы Зофі, якая сёння скончыла 3 месяцы. Вось так, нашая маладая, маленькая нават слухачка. А прывітанні дасылаюць Мажэна і Павел. І яшчэ наш слухач Стефан Бяроза піша: «Сёння перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні, перадусім здароўя, здзяйснення ўсіх мараў і ўсяго добрага маім адрасатам. 29 ліпеня, дзень нараджэння, адзначала моя дачушка Эльвірка. Дадаткова заўтра другая гадавіна шлюбу Эльвіры і Бартка Юрэвічаў Стапаркоў. Таксама заўтра гадавіна шлюбу бацькоў Бартка Эвы і Кшыся Юрэвічаў з Голдапі. Яны цяпер у Тапарках, і яшчэ сёння таксама гадавіна шлюбу брата Бартка Пшэмка і Паўліны. І побачыць, як цудоўна, усе ў адным часе. Да пажаданняў далучаецца Марыся. Вельмі прашу адрасатам песню Чарымшыны «Чарнаморец».
0: Ну вось, у нас цяпер на чарзе Данчык і Чарымшына «Чарнаморец». А мы ў наступнай гадзіне ўжо сустракаемся.

Это была программа Indamix. Я, DJ Ricky, миксовал для вас музыку House, Soul, Disco, The Funk. Дякуй за совместный вечер и каждый момент, когда музыка jednaje нас без слов. Я вертаю się с новым сетом през тиждень, а вы тримайте этот рифм до наступной субботы. DJ Ricky.